0: тоже ушки есть, да? Головка.
1: И пижама.
0: Да. Но лучше всего, говорит, я люблю танцевать на моей кровати.